哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦

0: 喂，
1: 糊涂，过来这个。
0: 你说。
1: Lars Lvovsky, Midga Mirdov, Ura Raskol, сейчас Вашему Владу Ура началась наблюдать. Найха машины. Передайте ему, что немедленно остановили выполнение плана. Чем занимается?
0: 知道了。
1: 你别打，逼死了，иначе не успею。
0: 你在哪？
2: 周队长，您怎么在这儿？
3: 给家里打个电话，顺便买两包烟。你干嘛来？
2: 我也过来买烟。谢了，我一包不够。
3: 走了。
2: 好嘞。我来两包烟。
4: 怎么了？
0: 钟离刚才告诉我，药品的事暴露了，警察正在拉大网搜捕。
4: 坏了，一定是奉田那边有了奸细。不行，我得马上走。
0: 哎，那电台接收不到信号怎么办？
4: 晚上，你把情报发到山上的机动电台，